мишкой, долня мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, беги не карт, та упасть лапча, гей дежу дишта, бег ты в